0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Всем привет, мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на Душевном радио.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.
7: А ну, избушка, повернись к лесу передом, к Ивану Сатору.
8: А ну, дрова, берите сами, ладитесь в сани.
9: А я все равно...

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске и Гродно плюс 22, в Могилеве 18 тепла. В Минске сегодня плюс 21 и дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

студии Дарья Утюжникова расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске и Гродно плюс 22, в Могилеве 18 тепла. В Минске сегодня плюс 21 и дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске и Гродно плюс 22, в Могилеве 18 тепла. В Минске сегодня плюс 21 и дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Гостиница «Дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратов. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сенице.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

придумаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю.

0: Реклама.
1: Пусть тебе приснится пальма де Майорка.
2: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: свежее утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей. Душевное радио.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук белые препараты.
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Ага. Если на деревню, то к дедушке. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске и Гродно плюс 22, в Могилеве 18 тепла. В Минске сегодня плюс 21 и дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Торговый центр «Синица» приглашает арендаторов в новое помещение на МКАД площади от 50 до 750 квадратов с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Синице».
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачислений и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: маме. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук белые препараты.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятное общение.
1: Hola, soy Helen.
2: Hola, soy Cristina.
1: Y somos Baccara, de nuestra música de Shetna Radio.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевное радио.
4: Радио.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске и Гродно плюс 22, в Могилеве 18 тепла. В Минске сегодня плюс 21 и дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратов. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сенице.
1: Душевное радио. Добрый

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Пусть тебе приснится пальма де Майорка.
2: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам». 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
0: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.

0: Реклама.
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
1: Для всех?
2: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте МТ-банк Бай. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
3: МТ-банк.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением особой инструкции или консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при годном скармливании не рекомендуется. Производитель рук белые препараты.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.
6: Если в окно...

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк. Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске и Гродно плюс 22, в Могилеве 18 тепла. В Минске сегодня плюс 21 и дожди. А далее на душевном радио только музыка проверенная временем.

0: Торговый центр «Синица» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратов с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Синице».
1: Доброго дня!

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно.
5: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
6: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 12 до 18 тепла. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 24. В Витебске и Могилеве плюс 26. В Минске завтра также плюс 26 и дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем. Торговый комплекс «Синица Дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратов. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Синице.
1: Душевное радио. Доброе.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Выдох, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, выдохах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в 30-й месте беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
3: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-10-57.

0: хочется слушать.
1: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: рекламы.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Если разговор, то по душам. Если радио, то душевное.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 12 до 18 тепла. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 24. В Витебске и Могилеве плюс 26. В Минске завтра также плюс 26 и дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Торговый центр «Синица» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратов с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Синице».
1: Доброго дня!

Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

студии Дарья Утюжникова расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 12 до 18 тепла. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 24. В Витебске и Могилеве плюс 26. В Минске завтра также плюс 26 и дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 12 до 18 тепла. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 24. В Витебске и Могилеве плюс 26. В Минске завтра также плюс 26 и дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 12 до 18 тепла. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 24. В Витебске и Могилеве плюс 26. В Минске завтра также плюс 26 и дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама.
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
1: Для всех?
2: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 12 до 18 тепла. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 24. В Витебске и Могилеве плюс 26. В Минске завтра также плюс 26 и дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: время. 20 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачислений и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Танцплощадка.

0: Реклама. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

weather girl.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Душевное радио.

0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.
1: This is the story of my baker.

Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпл...

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Час после полуночи. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцпл.